Да тут у нас играет наш сиганбисимус грец. Он лост мит сих оф канфул депортиен. Ту бист кума оне гэлд от мит никс фалост ди вэлд. Ой, загава, ту хост гор никс цо.